0: лишь всего альба идешь тупым. Матольба я лишь бе, матольба и мимом бе, матольба я лишь бе, всего альба идешь тупым. Хайо махсалон,
1: глория Диос.
0: Hayo Marcelo, aleluya. Es cono comam Dios. Conajo el cupashin. Y todo las que chepe, cham comam. Lan guayalon, epayun. Y chije han ok cubaya la anuncio de chanti. Ta aya chachil cha ok rinza los culal. Taya jajil jago kinkus kulal na bawetok yetunak balisalti.